фантазии с несупольным ксихтиком. Мне всё дойдется, будто старший, так же нема цену нервовать сенет.